0: Моя любовь.
1: Премьера песни на радио «Родных дорог».
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
3: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в МАКС.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаюсь.

0: кричали. Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одной.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же. Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 7 часов утра.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. На Ильском НПЗ в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Как сообщили в оперативном штабе региона, возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии в Северском районе произошло из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия потребовала от Франции данные по задержанию судна «Тагор». Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, российское посольство во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа. Дипломат пояснила, что международное морское право позволяет военному кораблю остановить и в строго ограниченных случаях досмотреть судно в открытом море, но не менять его маршрут или конвоировать из открытого моря. Представитель ведомства также предупредила, что подобная практика может дорого обойтись всей мировой торговле по морю. Накануне Франция сообщила о задержании танкера, якобы шедшего из России. Власти республики утверждают, что судно было под ложным флагом. Сербия не будет вводить визы для россиян, об этом заявил президент Александр Вучич. Даже если кто-то примет такое решение, оно сразу будет отозвано, сказал он в эфире местных СМИ. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в парламенте Сербии заявили, что в Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима с Россией для вхождения в Евросоюз. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил о том, что такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. Производство одежды в России за прошлый год выросло более чем на 23%. Это стало одним из лучших показателей в легкой промышленности. В этом году ожидается сохранение достигнутых объемов. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Ранее министр говорил, что уход иностранных брендов для отечественного рынка одежды и обуви стал не крахом, а точкой роста. За последние годы количество российских марок заметно выросло, отмечал Алиханов. Как минимум 7 человек погибли при стрельбе в американском городе Маскотин в штате Айова. Полиция считает, что причиной мог стать домашний конфликт. Предполагается, что все погибшие являются родственниками подозреваемого, которого также обнаружили погибшим, говорится в заявлении полиции. Следственные органы ведут расследование и устанавливают возможные причины произошедшего. А телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
1: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
2: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Более 10 БПЛА уничтожены ночью в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, атаки были совершены на Таганрог и 4 района. Губернатор добавил, что информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на Ильском НПЗ в Северском районе из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар. Помимо этого, обломки сбитого дрона упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет. Президент России дал вооруженным силам поручение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил агентству ТАСС на вопрос о том, даны ли Владимиром Путиным новые поручения военным по итогам прошедшего накануне совещания по расследованию этого теракта. В ночь на 22 мая здание общежития и учебного корпуса Старобельского педагогического колледжа в ЛНР подверглись удару со стороны ВСУ. Погиб 21 человек. Ситуация с бензином в Крыму может разрешиться в пределах месяца. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Он призвал жителей и гостей республики не волноваться из-за ограничений продажи автомобильного топлива, не создавать искусственный ажиотаж, ведущий к взрывному росту спроса и дефициту топлива на отдельных АЗС. Аксенов уточнил, что пока 92-й бензин будут продавать в объеме не более 20 литров в одни руки в сутки. В России изменятся правила провоза в самолете детского питания. Как сообщил министр транспорта Андрей Никитин, до конца года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете емкости с детским питанием объемом более 100 мл. В интервью РИА Новости глава ведомства отметил, что сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. Как отмечает сайт nsn.fm, сейчас некоторые российские авиакомпании разрешают провозить более 100 мл детского питания. Однако в общем документе Минтранса это норма не закреплена. В Москве оштрафован мужчина, который пришел сдавать экзамен в ГАИ со шпионской техникой. Как говорится в материалах суда, в петельке для пуговицы он разместил видеокамеру, а в ухе – беспроводной микронаушник. Коварный план по успешной сдаче теоретического экзамена был сорван сотрудниками ГИБДД. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. За данное преступление предусмотрено в том числе лишение свободы на срок до 4 лет, однако суд был снисходителен и ограничился штрафом. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Нижний Новгород – один из главных центров речного туризма в России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: нифига.
1: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО в течение ночи сбили 148 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера понедельника до 7 утра вторника средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 7 областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. ФСБ вскрыла масштабную схему внедрения шпионских программ в гаджеты российских чиновников. Как заявили в Центре общественных связей ведомства, программы позволяли прослушивать разговоры и вести негласный аудио- и видеоконтроль вблизи устройств. Скрытое снятие информации осуществлялось иностранными спецслужбами при технической поддержке крупных международных IT-корпораций. В ФСБ предупредили, что обсуждение конфиденциальной информации по мобильным устройствам и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам. Более 176 тысяч граждан обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. Ведомство напоминает, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В стране прививку уже сделали более 2 миллионов 700 тысяч человек. Список опасных территорий опубликован на сайте Роспотребнадзора. Основной период сдачи ОГЭ стартовал в России. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 классов продлится до 6 июля. Как сообщили в Рособорнадзоре, в этом году ОГЭ сдают около 1 700 000 выпускников. Для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо сдать 2 обязательных учебных предмета – русский язык и математику – и 2 предмета по выбору. Многие привычные россиянам птицы могут научиться говорить. Как рассказал эколог Александр Русинов, говорить могут не только попугаи, но и многие птицы со способностью к имитации звуков. Это, например, вороны, вороны, сороки, сойки и скворцы. В науке даже описан случай говорящей канарейки, которая пропевала определенную фразу. В беседе с РИА Новости ученый отметил, что люди предпочитают держать говорящих попугаев из-за удобства в уходе за ними, а также их экзотичности и яркости. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Уехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Валдай – древний город недалеко от Великого Новгорода. И посмотреть здесь есть на что. Один только селигер чего стоит. В первую очередь, город знаменит своими колокольными мастерами и старинными храмами. Около 5 веков здесь отливали колокола для крупных храмов России и других стран. Крупный музей, который посвящен этому ремеслу, разместился в Дворцовой церкви великомученицы Екатерины. Ее построили в 18 веке. В музее хранятся старинные колокола. Также можно подняться на колокольню и самому позвонить в них. А главный храм Валдая, Троицкий собор, расположен на берегу Валдайского озера. Его построили в середине 18 века, но в 1993 здание полностью выгорело. Приятно, что его быстро отремонтировали и заново осветили. А еще Валдай называют столицей Озерного края. Здесь находится около 70 водоемов. И в их числе самое знаменитое озеро Селигер. Оно, кстати, входит в Валдайский национальный парк. В 2004-м последний включили во всемирную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО. Из 700 видов местных растений 14 занесены в Красную книгу, а 32 считаются редкими. Добраться до Валдая несложно благодаря ЖД-дороге или автотранспорту. А вот аэрогавани в городе, увы, нет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.1 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. За последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ пострадали 182 мирных жителя России, в том числе 8 детей. Такие данные привел посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Как отмечает сайт nsn.fm, в ответ на террористические акты киевского режима, вооруженными силами России минувшей ночью был нанесен массированный удар. Как сообщили в Минобороны, было применено высокоточное оружие большой дальности, воздушного, наземного и морского базирования. Целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, военные аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. В военном ведомстве подчеркнули, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены. В России внедрят систему верификации пользователей каршеринга с помощью биометрии. Как следует из документа правительства, это необходимо для установления личности и проверки водительских прав пользователя. Сроком внедрения системы верификации по биометрии указан 2027 год. Кроме того, в том же году планируется внедрить систему верификации возраста по биометрии и паспорту в сервисы проката средств индивидуальной мобильности. Российское население в целом обеспечено запасами подземных вод. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов. В интервью агентству ТАСС он отметил, что, несмотря на приличный запас воды, распределение питьевых подземных вод неравномерно, и некоторые регионы испытывают дефицит. Министр пояснил, что это обусловлено различными причинами: естественной повышенной минерализацией воды, присутствием многолетней мерзлоты, низкой водообильностью водоносных горизонтов. При этом некоторые крупные города для обеспечения водой используют поверхностные воды, то есть реки и водохранилища. Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321. Как передает агентство Рейтер, число летальных случаев составляет 48. По последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом. Однако его широкое распространение на континенте возможно. Ракету-носитель «Союз» доставили на космодром Байконур. Как сообщили в Роскосмосе, специалисты космического центра «Южный» приняли железнодорожный состав с блоками ракеты. После выгрузки специалисты разместят блоки на рабочих местах, а ракету отправят на технический комплекс площадки для хранения до начала подготовки к пуску. По плану, в декабре этого года «Союз» доставит на орбиту грузовой транспортный корабль «Прогресс» МС-36. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» перелетел в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Татары. Рассказываю о втором, самом многочисленном народе России. Почти 5 миллионов человек относятся к этому народу. Хотя и внутри этой группы есть огромное количество своих народов со своими традициями и принципами жизни. Традиционным жилищем татар Поволжья и Приуралья был была срубная изба. Ее отгораживали от улицы забором. Внешний фасад украшали многоцветной росписью. Татарская архитектура в ее современном виде формировалась на протяжении столетий, в древнейшие времена, в период Золотой Орды, татарских ханств и Российской империи. Помимо этого, общими для татар являются и застольные традиции. Чак-чак, эчпочмак, кыстыбай и многие другие блюда уже давно вошли повсеместно в рацион жителей России. Общим также является и язык. Татары говорят на татарском языке, кыпчакской подгруппы, тюркской группы алтайской семьи. Литературный язык татар сформировался на основе казанского диалекта с морфологической структурой мишарского. Кроме этих двух диалектов, в народно-разговорном татарском языке исследователями еще выделяются три диалекта сибирских татар – табул-иртышский, барабинский и томский. И сегодня прощаюсь с вами на татарском. Сау Пылыгыс!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вален».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

Константин Донской. Здравствуйте. «Летний дождь» – одна из наиболее известных лирических песен Игоря Талькова. Композиция была написана в 1990 году и входила в завершающий лирический блок песен авторской концертной программы Талькова под названием «Суд». Причем исполнял он ее с группой «Спасательный круг». Впервые это произошло в 1991. После этого песня стала всенародно известной. Исполнитель не скрывал, что написал ее под влиянием лично-любовной драмы. По словам Талькова, это история о попытке победить гибельную страсть, которую он каждый раз испытывал во время влюбленности.

0: Интересно, что песня прозвучала и в советском боевике «За последней чертой», а в составе студийного альбома вышла только в 1993-м, уже после трагической гибели исполнителя. Отмечу и то, что припев песни почти полностью повторяет мотив баллады шведской певицы Мадлен Кейн из ее альбома 1979 года. Популярна композиция спустя более чем 30 лет. Она находится в ротации многих радиостанций, в том числе и нашей, и несколько лет назад прозвучала в нашумевшем сериале «Слово пацана». Светлая память Игорю Талькову.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: 275 миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Технология. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Две атаки ВСУ на Севастополь были отражены с начала суток. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, военные сбили 7 ВПЛА в Балаклавском районе и в районе Фиолента, преимущественно над морем. Обломки одного дрона повредили крышу частного дома. Пострадавших нет, отметил губернатор. Задержанный французскими ВМС танкер «Тагор» прибыл на якорную стоянку в залив на северо-западе Франции. Об этом со ссылкой на данные портала по отслеживанию морских судов сообщает РИА Новости. Известно, что танкер должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока в его отношении продолжается расследование. Накануне власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор», якобы шедший из Мурманска под ложным флагом. При этом Франция не уведомила российскую сторону о своих действиях. В России назвали это пиратством. Инфраструктура для пассажиров с детьми по единому стандарту должна появиться на всех вокзалах и в аэропортах страны. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью РИА Новости он уточнил, что министерство утвердило 6 отраслевых стандартов семейно-центричности на транспорте. Последний из них – стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. По словам министра, ведомство стремится, чтобы родители видели единую, понятную и безопасную инфраструктуру на всех железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также во всех аэропортах. Премьер-министр Армении пообещал заплатить фермерам за урожай, который они не смогут поставить в Россию. «Испортится перец, я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», отметил Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости. Республика ищет новые рынки сбыта. У Еревана есть конкретные предложения по закупке цветов, фруктов и овощей, заявил Пашинян. Ранее Россия ограничила ввоз из Армении цветов, плодоовощной продукции, косточковых плодов и винограда. Средняя продолжительность жизни в России стала больше на 8 лет за последние четверть века. Об этом говорится в докладе издания «Ведомости» и фонда «Росконгресс». В нем отмечается, что за последние 25 лет продолжительность жизни в среднем по миру увеличилась на 7 лет – с 66 до 74 лет, а в России на 8 лет – с 65 до 74. Аналитики связали изменения с улучшением состояния здоровья населения. Утверждается, что у людей старше 50 лет оно лучше, чем у предыдущего поколения в таком же возрасте. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Долма – блюдо, за изобретение которого до сих пор бьются турки и греки. Любят его и в России. Если очень просто, то долма – это, по сути, наши голубцы. Только вместо капусты используются виноградные листья. Начинка обычно готовится на основе риса. Может также содержать отварной мясной фарш. Долма широко распространена в кухнях народов Закавказья, Балканского полуострова, Передней и Центральной Азии, а также Северной Африки. Точное происхождение долмы неизвестно, хотя турки и греки приписывают ее происхождение себе. Упоминание долмы отсутствует в ранних персидских и арабских источниках, но она уже известна во времена Османской империи, как часть султанской кухни. Фаршированные овощи, как предмет роскоши, скорее всего, были разработаны именно для кухни элиты. Согласно многим книгам и другим источникам, тюрки обогатили исламскую цивилизацию своим кулинарным воздействием, и в качестве примера приводится именно долма. Что касается нашей страны, то толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля отмечает варианты названия «долма» и «дулма», как принадлежность, соответственно, астраханского и донского диалектов. Поэтому наверняка уже в 19 веке жителям юга России, в частности, донским казакам, было знакомо это блюдо.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Петрозаводск – единственный крупный город страны, который назван в честь императора Петра I.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Мы так похожи, мурашками по коже –

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7 тысяч над землей».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Звук поставил.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пазл – классный подарок, хоть ребенку, хоть взрослому. Об истории занятной головоломки расскажу прямо сейчас. И сразу же удивлю многих наших слушателей. Пазлы придумали вовсе не как развлечение, а как обучающий материал. Первая версия появилась в 1760 году благодаря лондонскому картографу и граверу Джону Спилсбери. Он вырезал карту мира из деревянной доски и разрезал ее по границам стран. Задача его учеников заключалась в том, чтобы собрать карту, правильно расположив все кусочки. Так появились первые пазлы, и были они географическими. Новинка быстро стала популярна в образовательных учреждениях. Дети таким образом лучше усваивали географию, а педагоги нашли в пазлах прекрасное учебное пособие. Со временем пазлы перестали быть лишь обучающим средством. В 19 веке их начали делать из картона, изображения на них стали более разнообразными. От картин природы до репродукции известных произведений искусства. В 20 веке пазлы стали любимым досугом для всех возрастов, а их производство вышло на массовый уровень. Сегодня головоломки бывают деревянными, трехмерными и картонными, с тысячами мелких деталей или с крупными элементами для малышей.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

про себя шепчу. Я тебя

0: «Утренних дорог».
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алсу и Юты. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рідних дорог.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Мобилизация в России на данный момент не требуется. Об этом НСН заявил член Комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, регионы выполняют задачи по набору на контрактную службу. В некоторых регионах план перевыполнен. «Давайте не будем панику разводить среди людей», — призвал парламентарий. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в соцсетях распространилось заявление депутата Госдумы Андрея Гурулева о том, что якобы сейчас в высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации уже этой осенью. Позднее он сообщил, что его взломали. Подобное заявление он назвал фейками. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для Москвы предпочтительным является достижение необходимых целей мирным путем. Если другая страна по-прежнему будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, специальная военная операция будет продолжаться, заключил представитель Кремля. Базовый набор социально значимых продуктов в торговых сетях подешевел. Как сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов, в мае продукты первой цены потеряли в среднем 11% в годовом выражении. По состоянию на середину мая цены снизились на 18 из 25 социально значимых продуктов. В пятерку лидеров вошли овощи борщевого набора, которые подешевели в среднем на 40%. Так, минимальная цена на картофель упала до 39 рублей за килограмм. Свеклу можно было купить за 41 рубль. Репчатый лук стоил 38 рублей, а белокочанная капуста – 40 рублей. Президент Сербии Александр Вучич не намерен баллотироваться на новый срок. Отвечая на вопрос агентства Bloomberg о том, хотел бы он вновь занять пост премьер-министра, политик заявил, что это может произойти, так как его сербская прогрессивная партия нуждается в нем. Александр Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 он был переизбран на второй срок, который истекает в 2027. Вероятность встречи с сельдевой акулой у берегов Приморского края невелика. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном научном центре морской биологии Дальневосточного отделения РАН. При этом там уточнили, что пищей для этой акулы являются скумбрия и сардина, так что хищница может преследовать косяки этих рыб и появляться в водах залива Петра Великого. На днях в социальных сетях разошлись видео с акулами Мако, которые, как утверждается, были сняты в Приморье. А популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Мы вошли в этот замок из дождя. Только двое, ты и я.
2: «Кватро. Замок из дождя». На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Валдай – древний город недалеко от Великого Новгорода. И посмотреть здесь есть на что. Один только селигер чего стоит. В первую очередь город знаменит своими колокольными мастерами и старинными храмами. Около 5 веков здесь отливали колокола для крупных храмов России и других стран. Крупный музей, который посвящен этому ремеслу, разместился в дворцовой церкви великомученицы Екатерины. Ее построили в 18 веке. В музее хранятся старинные колокола. Также можно подняться на колокольню и самому позвонить в них. А главный храм Валдая, Троицкий собор, расположен на берегу Валдайского озера. Его построили в середине 18 века, но в 1993 здание полностью выгорело. Приятно, что его быстро отремонтировали и заново осветили. А еще Валдай называют столицей Озерного края. Здесь находится около 70 водоемов. И в их числе самое знаменитое озеро Селигер. Оно, кстати, входит в Валдайский национальный парк. В 2004-м последний включили во всемирную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО. Из 700 видов местных растений 14 занесены в Красную книгу, а 32 считаются редкими. Добраться до Валдая несложно благодаря ЖД-дороге или автотранспорту. А вот аэрогавани в городе, увы, нет.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Еламед. Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минобороны России заявила, что массированный удар по Украине, прошедшей ночью, был нанесен в ответ на атаку Киева по колледжу в Старобельске в ЛНР. Военное ведомство утверждает, что в результате в Киеве были поражены 10 предприятий ОПК. Также удары нанесены по предприятиям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях. Поражена, как заявляет Минобороны, инфраструктура 6 военных аэродромов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Украинские СМИ сообщали о погибших и пострадавших людях. На Ильинском нефтеперерабатывающем заводе спустя почти 8 часов ликвидировали возгорание. Об этом заявил оперштаб Краснодарского края. Пожар возник ночью после атаки беспилотников. Пострадавших нет. Помимо НПЗ, обломки сбитых БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Обошлось без пострадавших. Ильинский НПЗ – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России. Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения может заплатить дорогую цену после вступления в Евросоюз. Он сравнил сближение республики с ЕС с тем, что происходило на Украине при смене курса в сторону евроинтеграции. По его словам, на деле оказалось, что украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки так и не пустили. Володин заявил, что для жителей Армении газ подорожает почти в 4 раза, аннулируются миграционные льготы при въезде в Россию, а работа в России станет возможна только по патенту. Самый старый человек Англии Артур Эспинол, переживший правление 4 британских монархов и 24 премьер-министров, скончался в возрасте 109 лет у себя дома, пишет издание Mirror. На момент смерти он был вторым по возрасту человеком в Соединенном Королевстве после шотландца Хью Керра, который родился в 1915-м. У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова давний конфликт с властями Санкт-Петербурга, поэтому странно было ожидать, что коллектив выступит на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал НСН владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
3: Сергей Шнуров – глубокий конфликт с губернатором, идущий века. Его выступления в Питере не были возможны. Я думаю, что да, корни оттуда примерно. Я не думаю, что «Ленинград» и Сергей Шнуров имеют какой-то убыток от того, что он не участвует в развлекательной программе экономического форума в Питере. У него огромный широкомасштабный стадионный тур в этом году.
2: Накануне ряд телеграм-каналов сообщили об отмене концертов Ленинграда на экономическом форуме в Петербурге. Ранее артист был заявлен на двух ключевых площадках – 4 июня в Новой Голландии и 5 июня в Никольских рядах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Анжелика Варум. «Гудбай, мой мальчик».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: любовь.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Татары. Рассказываю о втором, самом многочисленном народе России. Почти 5 миллионов человек относятся к этому народу. Хотя и внутри этой группы есть огромное количество своих народов со своими традициями и принципами жизни. Традиционным жилищем татар Поволжья и Приуралья была срубная изба. Ее отгораживали от улицы забором. Внешний фасад украшали многоцветной росписью. Татарская архитектура в ее современном виде формировалась на протяжении столетий, в древнейшие времена, в период Золотой Орды, татарских ханств и Российской империи. Помимо этого, общими для татар являются и застольные традиции. Чак-чак, эчпочмак, кыстыбай и многие другие блюда уже давно вошли повсеместно в рацион жителей России. Общим также является и язык. Татары говорят на татарском языке, кыпчакской подгруппы, тюркской группы алтайской семьи. Литературный язык татар сформировался на основе казанского диалекта с морфологической структурой мишарского. Кроме этих двух диалектов, народно-разговорном татарском языке исследователями еще выделяются три диалекта сибирских татар – табул-иртышский, барабинский и томский. И сегодня прощаюсь с вами на татарском. Сау-былыгыс!
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Союзу.
1: Союз представляет.
0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
2: Света другая.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

Константин Донской. Здравствуйте. «Летний дождь» – одна из наиболее известных лирических песен Игоря Талькова. Композиция была написана в 1990 году и входила в завершающий лирический блок песен авторской концертной программы Талькова под названием «Суд». Причем исполнял он ее с группой «Спасательный круг». Впервые это произошло в 1991. После этого песня стала всенародно известной. Исполнитель не скрывал, что написал ее под влиянием лично любовной драмы. По словам Талькова, это история о попытке победить гибельную страсть, которую он каждый раз испытывал во время влюбленности.

0: Интересно, что песня прозвучала и в советском боевике «За последней чертой», а в составе студийного альбома вышла только в 1993-м, уже после трагической гибели исполнителя. Отмечу и то, что припев песни почти полностью повторяет мотив баллады шведской певицы Мадлен Кейн из ее альбома 1979 года. Популярна композиция спустя более чем 30 лет. Она находится в ротации многих радиостанций, в том числе и нашей, и несколько лет назад прозвучала в нашумевшем сериале «Слово пацана». Светлая память Игорю Талькову.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 и

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Владимира Преснякова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Режим ЧС ввели в 4 населенных пунктах на Кубани из-за подтоплений. Об этом сообщил оперштаб по региону. Режим действует в Крымском районе из-за перелива воды из русла реки Кубань. Из одного из СНТ превентивно эвакуировали жителей. В пунктах временного размещения находится 19 человек. В Славянском районе из-за подъема уровня воды в реке Кубань укрепляют дамбы. Перелив дамбы произошел в хуторе Соболевском, а из ближайшего к нему СНТ «Нефтяник» эвакуированы 14 человек. Это самая популярная новость к этому часу. По данным новостного агрегатора СМИ-2. Штормовое предупреждение на Кубани объявили 19 мая, позднее его продлили до 2 июня. К сегодняшнему дню, помимо реки Кубань, уровень воды достиг опасной отметки в реках Протока и Горькая Балка. Первые партии армянских товаров, ввоз которых ограничила Россия, уже экспортированы в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ряд бизнес-делегаций уже работают. Первая партия роз и овощей отправлена. Ни один товар не останется невостребованным, сказал он. Пашинян добавил, что расскажет, в какие страны была отправлена продукция, когда товары прибудут в место назначения. Добавлю, Россельхознадзор с 3 июня ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Стоматологические клиники в России массово переходят на китайское оборудование, которое не уступает по качеству европейским аналогам. Об этом заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. По его словам, сегодня в России активно применяются технологии в области 3D-печати при создании зубных конструкций, цифрового моделирования и изготовления циркониевых и временных коронок, композитных материалов и хирургических инструментов. При этом отрасль продолжает сталкиваться с проблемами, в том числе с зависимостью от импорта компонентов, стоимость которых растет каждый месяц, нехваткой высокотехнологичного оборудования и ростом стоимости лечения. Президент Владимир Путин предложил вузам создать отдельные факультеты русского языка и литературы. Доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Макиенко заявил НСН, что такой факультет давно существует отдельно.
3: У нас всегда это было. Я думаю, Владимир Владимирович просто сказал то, что уже есть. Ну, а мы, филологи, надеемся, что будет больше внимания уделять языкам, потому что через язык можно больше достигнуть, чем через военные ресталища.
2: По словам Путина, во многих университетах русский язык и литература не имеют отдельного факультета, а изучаются наравне с литературами Германии, Великобритании и других стран. По его мнению, это противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с «Радио Родных Дорог». История еды.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Долма – блюдо, за изобретение которого до сих пор бьются турки и греки. Любят его и в России. Если очень просто, то долма – это, по сути, наши голубцы. Только вместо капусты используются виноградные листья. Начинка обычно готовится на основе риса. Может также содержать отварной мясной фарш. Долма широко распространена в кухнях народов Закавказья, Балканского полуострова, Передней и Центральной Азии, а также Северной Африки. Точное происхождение долмы неизвестно, хотя турки и греки приписывают ее происхождение себе. Упоминание долмы отсутствует в ранних персидских и арабских источниках, но она уже известна во времена Османской империи, как часть султанской кухни. Фаршированные овощи, как предмет роскоши, скорее всего, были разработаны именно для кухни элиты. Согласно многим книгам и другим источникам, тюрки обогатили исламскую цивилизацию своим кулинарным воздействием, и в качестве примера приводится именно долма. Что касается нашей страны, то толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля отмечает варианты названия «долма» и «дулма», как принадлежность соответственно астраханского и донского диалектов. Поэтому наверняка уже в 19 веке жителям юга России, в частности донским казакам, было знакомо это блюдо.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио Родных Дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Целебная вода из Сентуки разливается в бутылке почти два века.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Делегация США примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Визит официальных американских представителей такого уровня на форум станет первым за 8 лет, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, американские представители возглавит руководитель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Он выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». В ней также примут участие худрук Большого и Мариинского театра Валерий Гергиев и гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. МИД Молдавии вызвал посла России из-за упавшего в Румынии дрона. Ему вручили ноту протеста из-за попадания беспилотника в многоквартирный дом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Телеграме. В дипведомстве в Кишиневе решительно осудили инцидент и заявили, что он создал серьезные риски для региональной безопасности. Отмечается также, что Молдавия выражает полную солидарность с Румынией и пострадавшими лицами. В ночь на 29 мая дрон попал в многоквартирный дом в румынском Галаце. Пострадали 4 человека. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским. Врачи пожаловались на подготовку стоматологов в вузах. Выпускники зачастую не умеют работать с пациентом, заявил врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. Он уточняет, что подготовка врачей отстает от реальности профессии в коммерческой медицине. У частной стоматологии, по словам специалиста, обычно другие требования. У молодых специалистов есть свои плюсы, они лучше работают с технологиями, но зачастую не знают, как вести беседу с пациентом. Энтомологи объяснили аномальное нашествие комаров в России. Зав. Лаборатории защиты леса от вредных насекомых НИИ лесоводства энтомолог Юрий Гниненко заявил изданию «Подъем», что в этом году нет оснований говорить об аномальном размножении комаров в российских регионах. По его словам, насекомых примерно столько же, сколько обычно. Просто их сезон размножения начался раньше из-за теплой весны. Ранее в СМИ появились публикации о том, что жители некоторых регионов пожаловались на нашествие комаров. Интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, одетым в женское платье, невозможно оценить с точки зрения нарушения законодательства без соответствующей экспертизы. Об этом НСН рассказал заслуженный адвокат России Людмила Айвер.
3: Сам факт интервью не может быть основанием для привлечения к ответственности. Для того, чтобы оценить, есть ли там пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, нужна экспертиза. Для того, чтобы ее привлечь, она должна высказывать комплименты именно его нетрадиционным ориентациям, визуализации эстетики, романтизации этого образа и так далее.
2: Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила МВД проверить интервью на предмет пропаганды ЛГБТ. Движение, признанное экстремистским, и запрещено в России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Пазл – классный подарок, хоть ребенку, хоть взрослому. Об истории занятной головоломки расскажу прямо сейчас. И сразу же удивлю многих наших слушателей. Пазлы придумали вовсе не как развлечение, а как обучающий материал. Первая версия появилась в 1760 году благодаря лондонскому картографу и граверу Джону Спилсбери. Он вырезал карту мира из деревянной доски и разрезал ее по границам стран. Задача его учеников заключалась в том, чтобы собрать карту, правильно расположив все кусочки. Так появились первые пазлы, и были они географическими. Новинка быстро стала популярна в образовательных учреждениях. Дети таким образом лучше усваивали географию, а педагоги нашли в пазлах прекрасное учебное пособие. Со временем пазлы перестали быть лишь обучающим средством. В 19 веке их начали делать из картона, изображения на них стали более разнообразными. От картин природы до репродукции известных произведений искусства. В 20 веке пазлы стали любимым досугом для всех возрастов, а их производство вышло на массовый уровень. Сегодня головоломки бывают деревянными, трехмерными и картонными, с тысячами мелких деталей или с крупными элементами для малышей.
0: Очень полезная передача. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Не плодить ненависть.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Тестостерон». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москві 8 часов вечора.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме встретится с зампредом КНР Хань Чжэном. После пленарного заседания в пятницу президент России проведет с ним отдельную встречу, сообщил его помощник Юрий Ушаков. По его словам, будут обсуждаться итоги майского визита Путина в Пекин, перспективы дальнейшего развития отношений России с Китаем. 29-й Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема этого года – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». На форуме ожидаются делегации из более чем 100 стран. Вице-губернаторам и министрам Краснодарского края запретили покидать пределы региона. Такое распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает пресс-служба его администрации. Как пояснил глава региона, решение принято в связи с необходимостью обеспечения повышенной готовности органов власти в условиях действующих вызовов. По его словам, в период летнего курортного сезона основные усилия региональных властей должны быть сосредоточены на обеспечении безопасности жителей и гостей Краснодарского края. Аэрофлот объявил, что с 8 июля будут возобновлены рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Планируется осуществлять перелеты два раза в неделю. Из Москвы рейсы будут отправляться по средам и субботам. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных аэробасах. Прямые рейсы из Москвы на Сейшелы прекратились с середины мая в рамках сезонного сокращения полетной программы. Туроператоры говорят, что Сейшелы остаются нишевым направлением с устойчивым, но ограниченным спросом. Неестественно белые зубы стали антитрендом. Об этом рассказал врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН. На виниры остается большой спрос, однако сейчас многие пациенты переделывают их в более естественные оттенки. По словам специалиста, люди не хотят больше слишком белые зубы, потому что такая улыбка часто выглядит странно. Кроме того, медик рассказал, что искусственный интеллект в стоматологии не ставит диагнозы, но активно помогает врачу. Нейросети, в частности, помогают анализировать и представлять результат, а также получать дополнительный диагноз. Легенда ЦСКА Владимир Пономарев рассказал НСН, зачем армейцы продлили контракт с вратарем Игорем Акинфеевым.
3: Торг поинтереснее гораздо уже сейчас работает в воротах. Но Игорек, ну что, правильно сделали, что его, в общем, продлили на год. Пускай подумает сам, что он будет делать, когда футболист заканчивает карьеру. Это всегда очень волнительно для него, потому что по-другому жизнь вся переворачивается. Так что здесь очень правильно армейцы поступили с ним. Проблем не возникнет. На всякий случай надо иметь классного вратаря в ворота. Мало ли, что с Торпом случится, у нас больше нет никого. И для авторитета команды.
2: Соглашение 40-летнего капитана армейцев с клубом рассчитано на один год. Следующий сезон станет для Акинфеева 24-м в основной команде ЦСКА. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 11». 1994 год.
1: Группа «Комбинация». Встреча на Манежной.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Всем привет, это группа «Тестостерон». Слушайте наши песни на радио «Родных дорог».
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещало принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседатель Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
3: А погрешность номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Карсарский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открывается, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
2: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком остро. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International», «Билетик в кино».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».
4: Даже в зеркале разбитом над осколками

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Семенове уличные урны, автобусы, фонтаны и даже водонапорная башня украшены хохломской росписью.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все перед Ромом.
0: Мама, как ты учишь?

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели мне песню.
2: Никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одна из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает политикам. Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Рамадановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
3: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
2: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. В ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Город Кингисепп получил название в честь эстонского коммуниста.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Минэнерго пообещала принять меры для обеспечения Крыма топливом. Пресс-служба министерства сообщила о проработке с профильными ведомствами меры для поддержания стабильных поставок бензина на полуостров. В конце мая в Крыму ограничили продажу 92-го и 95-го бензина не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Запретили заправку в канистры. В Севастополе ввели продажу топлива по талонам. Поступающий на полуостров бензин распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на стабилизацию ситуации может потребоваться месяц. Украинский БПЛА упал на парковку торгово-развлекательного центра «Аэропарк» в Брянске. Пострадавших нет, сообщил в РИО губернатор региона Егор Ковальчук. Парковку оцепили, на месте работали оперативные службы. США не подталкивают Армению к разрыву связи с другими странами. Вашингтон хотел бы поддерживать отношения с Ереваном из-за экономических причин, пояснил госсекретарь Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, в течение долгого времени взаимодействие с республикой было довольно застойным. По словам главы Госдепа, Вашингтону удалось оживить отношения с Ереваном и изучить возможности сотрудничества во всех областях, передает ТАСС. В России необходимо законодательно закрепить бесплатный проезд в общественном транспорте для всех пенсионеров без привязки к конкретному региону. С таким предложением выступил зампредседатель Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный в беседе с News.ru. Парламентарий обратил внимание на отсутствие единой федеральной нормы, из-за чего в одних субъектах пожилые люди ездят бесплатно, а в других вынуждены платить. По словам депутата, складывается ситуация, когда одни граждане равнее других, что, по его мнению, неправильно. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев. Обошлось без жертв. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов. На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, а стоящий рядом мужчина успел отбежать. Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан рассказал НСН, где в России остро не хватает отелей.
3: А погрешность номеров фонда мы говорим уже последние 5 лет после ковида, вот когда пошел в рост внутренний туризм. Есть регионы, где все нормально. Москва, Петербург, Краснодарский край. Есть регионы, где катастрофическая нехватка отелей. Это в первую очередь Калининградская область, где почти не строятся отели. Там за весь год в Калининградской области там 3-4 отеля открываются, а нужно 30-40. Алтай, Байкал.
2: По словам эксперта, в этом году благодаря укреплению рубля туристы чаще будут выбирать зарубежные направления, и проблема с отелями в России не будет стоять слишком острым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиск 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: Попов. Самые распространенные фамилии в городе Мичуринск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация снимет ограничения. Сертификаты авиакомпании Azur Air, наложенные после серии аварийных посадок зимой. Для снятия претензий перевозчик вывел из эксплуатации 3 самолета и сохранит в расписании всего 6 Боингов из 23 в парке. Остаток ресурса двигателей на них, как пишет газета «Коммерсант», ограничен парой лет. Добавлю, Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air в середине марта до 8 июня после серии незапланированных посадок в течение зимы, в том числе с отказами двигателей. Одна из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине. Киев также приглашен к участию в мероприятии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в Сенате. По его словам, конфликт России и Украины всегда поднимается, потому что прямо затрагивает по меньшей мере 3 или 4 членов G7. Власти Венгрии не будут выступать против вступления Украины в Евросоюз. Такое решение Будапешта позволит Киеву начать официальные переговоры об этом 15 июня, сообщает «Политика». Один из источников рассказал изданию, что Киев в ходе встречи с делегацией из Будапешта заявил о готовности выполнить большинство из 11 требований венгерских властей по восстановлению прав национальной общины в Закарпатье. Главой израильской разведки Моссад стал выходец из Советского Союза генерал-майор Роман Гофман. Кадровое решение премьера Израиля Нетаньяху вступило в силу после того, как накануне Высший суд справедливости Израиля отклонил петиции общественных организаций против назначения 49-летнего уроженца Беларуси. Они выступали против военачальника, которого называют русским генералом Нетаньяху. Общественники припоминают ему инцидент 4-летней давности, когда Гофман не воспрепятствовал аресту завербованного им агента-подростка. Российский прокат выйдет фильм-участник основного конкурса Каннского кинофестиваля «Надежда» режиссера Нахон Джина. Главный редактор портала «Профи-синема» Нина Ромодановская рассказала НСН, что этот корейский фантастический фильм имеет все шансы повторить успех «Субстанции».
3: У него очень большие шансы на успех. Ключевое преимущество – голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Плюс российский зритель давно любит корейское кино. Корейское кино имеет свою достаточно большую армию поклонников. Я думаю, что она должна как минимум повторить успех «Субстанции». Для определенной аудитории, которая ждет фестивальные фильмы, это тоже будет существенным резоном пойти в кино.
2: Картина «Надежда» выйдет в широкий российский прокат в конце лета или в сентябре. История рассказывает о жителях деревни, которые сталкиваются с таинственной и смертельной угрозой после обнаружения загадочного существа. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Шура! День за окном!

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Секрет. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: еще.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.